0: zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția.
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 27 по 30 августа. Сырые креветки 154 лея за килограмм. Маринованная свиная шея 131 лей 90 за килограмм. Флорень, цыпленок, бройлер 37 леев 90 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
3: G-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. G-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. G-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и savurează-l. jetour.md.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
6: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Summer Friday Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета. Только в Максимум.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: Реклама.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: Back to school! Începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: attitudine. Деталей по Instagram @rumamd.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protect

0: Daily. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварион Гейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
3: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Derks.

0: Тіркс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.